0: Dėžutė radijas. 4:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai vidurdienį atakavus Kyjivą pataikyta į Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos pastatą. Čia žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 3 sužeisti. Pranešama ir apie daugiau gaisrų sostinės centre. Kol kas tikslus žalos mastas neaiškus. Ukrainoje esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas sako, kad pastaruoju metu Maskva tarsi keršydama taikosi į viską.
1: Kas anksčiau atvažiavo žurnalistai, matė, kaip iš degančių pastato žmonės iššokinėjo pro langus, nes nebuvo kaip įsigelbėti. Tas pastatas yra pačia miesto centre, čia tiesiog 100 metrų ir operos ir baleto teatro rūmai. Priešingų gatvės pusėje seniausias ir toks pats didžiausias universitetas Ševčenkos vardo. Pats miesto centras ir, va, kiek kalbėsiu žmonėms, sako, nu, va, toks įspūdis, kad ukrainiečiams pavyko sustabdyti Rusijos puolimą fronte, tai jie dabar tiesiog keršiai terorizuoja, absoliučiai visus atakuoja, gyvenamuosius namus, ofisus atakuoja, va, geležinkelio stotis ir geležinkelis, viskas, kad žmonės niekur nesijausto saugus, o šitas pastatas iš vis yra čia toks Ukrainos pasididžiavimas, vienas iš valstybingumo simbolių.
0: Ukrainoje esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas. Šį ryt Rusijos aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive. Čia sužeisti mažiausiai 35 žmonės, tarp nukentėjusių yra mažiausiai 10 vaikų. Lenkija pakeis jos oro erdvę pažeidžiančių objektų numušimo taisyklės. Iki šiol numušti objektą buvo galima tik pilotui priartėjus prie taikinio ir jį atpažinus. Tačiau netrukus sprendimui atidengti ugnį pakaks radiolokatoriaus duomenų. Tvarką planuojama pakeisti artimiausiomis dienomis. Nuo praėjusio penktadienio Lenkijos vyriausybė pradėjo platinti reagavimo į antskrydžius instrukcijas, kuriuose išdėstytos pagrindinės taisyklės, kaip kilus grėsmė iš oro rasti saugią vietą ir lauke ir pastate. Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Pasak tarnybos, Matijošaitytė galbūt konsultavo partiją, kai dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, o jai jau dirbant komisijoje nenustatyta neteisėtos veikos požymių. STT taip pat priduria, kad Matijošaitytės veiksmus šiuo metu aiškinasi Lietuvos advokatūra, vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija ir pati vyriausiųjų rinkimų komisija. Tokie tyrimai, pasak tarnybos, tinkami ir jų pakanka. Institucijos pradėjo reaguoti žiniasklaidai paskelbus, kad prieš grįždama į vyriausią rinkimų komisiją, Laura Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą. Tapusi komisijos nare, ji šių konsultacijų nedeklaravo. Magistralės Via Baltica atkarpoje nuo Marijampolės iki sienos su Lenkija planuojama įrengti išmaniąsias greičio valdymo sistemas. Tokios sistemos jau veikia kelyje nuo Garliavos iki Marijampolės bei tarp Vilniaus ir Kauno. Dinaminiai ruožai leidžia koreguoti didžiausią leistiną greitį atsižvelgiant į orų sąlygas. Kaip praneša bendrovė Via Lietuva, jei pavyks atrinkti rangovą dar šiemet, daugiau išmaniųjų sistemų kelyje nuo Marijampolės iki Lenkijos atsiras maždaug per 2 metus. Asociacijai Lietuvos krepšinis patvirtinus, kad organizacijos prezidento posto sieks 4 kandidatai, generalinis sekretorius sako, kad šie žmonės vis dar turi teisę atsiimti savo paraiškas. Pasak Dominyko Domarko, kandidatai jau pradėjo savo kampanijas. Rinkimai asociacijos vadovo pareigoms eiti vyks spalio 14 dieną. Domarkas tikina, kad nereikėtų atmesti ir antrojo rinkimų turo galimybės.
2: Šiandien vyko vykdomo komiteto posėdis, kuriame patvirtinome kandidatus. Taip, tai Remigijus Milašius, Rolandas Kaizgirys, Gediminas Kvietkauskas ir Darius Gudelis. Gavome paraiškas, patikrinome, ar atitinka reikalavimus, tai visi 4 kandidatai tikrai atitinka ir šiandien išsiųsime asociacijos nariams kvietimą į konferenciją rinkiminę kartu su kandidatais. Mums kaip administracija pasiruošimas kandidatams, tai tikriausiai rinkiminė agitacija per narius. Per pirmą turą laimi kandidatas, kuris surinka daugiau negu 50% balsų. Jeigu nėra, vyksta antras turas iš 2 kandidatų, kurie surinko didžiausią skaičių.
0: Asociacijos Lietuvos krepšinės generalinis sekretorius Dominykas Domarkas. Šią valandą Vilniuje 17, Kaune 19, Klaipėdoje taip pat 19. Naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 4-9, Kuršių nerijoje bus apie 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, pūs silpnas pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 4:05.
3: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей Радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Отопление дорожает», что сильнее всего повлияет на счета за тепло. Русскоязычные в Литве, кого объединяет этот термин и почему от него предлагают отказаться? На этой неделе правящие партии планируют обсудить на заседании Совета коалиции, как сдержать рост цен на топливо, которые достигли рекордного уровня. Председатель Союза демократов во имя Литвы Виргинио Синкевичу считает, что меры поддержки должны быть ориентированы прежде всего на наиболее уязвимых жителей, у которых расходы на топливо составляют значительную часть доходов. Возглавляемая им партия предлагает временно снизить акциз на топливо на 10 центов за литр. Председатель парламентского комитета по бюджету и финансам социал-демократ Альгерда Сисас говорит, что несмотря на высокие цены на топливо, предусмотренные бюджетом лимиты расходов уже превышены, поэтому возможностей компенсировать жителям расходы на топливо немного. Между тем, сегодня нефть марки Brent подорожала более чем на 3% до $107 за баррель. Цены выросли после того, как президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о 7-дневном перемирии, в течение которого Тегеран был готов открыть Ормузский пролив. По предварительным данным, годовая инфляция в сентябре составила 6,1% по сравнению с сентябрем прошлого года. Об этом сообщает государственное агентство данных. За год дизельное топливо подорожало на 52%, древесное топливо и тепловая энергия примерно на 40%, бензин на 39%. Отопление в Литве в этом сезоне подорожает, однако насколько вырастут счета жителей, будет зависеть не только от цены тепловой энергии, но и от погоды. Главным фактором роста цен остается подорожавшее биотопливо. Ситуация в разных самоуправлениях может заметно отличаться. Чего ждать жителям этой зимой, рассказал президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдас Лукошевичус.
4: Счет отопления зависит от двух параметров. Одна составляющая – это цена на тепловую энергию, центы на киловатт-час и потребление тепла. Если говорить только о ценах на теплоэнергию, она неизбежно будет увеличиваться в среднем на 20%, но разница будет в самоуправлениях по-разному, зависит от состояния. А вот потребление в прошлом зиме, в прошлом отопительном сезоне было очень высокое. Примерно тоже на 20%. То если будет такая обычная, нормальная зима, то практически повышение цены на теплоэнергию будет компенсироваться потреблением тепла, и отопительные счета может быть очень похожие, как и в прошлом отопительном сезоне. Но если зима, конечно, будет тоже такая холодная, как прошлая, тогда можно ожидать и счетов на отопление где-то 15-25% выше, чем в прошлом году.
3: Биотопливо вы называли главным фактором роста цен. Почему оно настолько подорожало? И есть ли основания ожидать, что в течение зимы цены пойдут вниз, или только увеличение цен можно ждать?
4: К сожалению, хотя биотопливо это наш национальный ресурс, но очень реагирует этот рынок или цены на международные цены. А там диктируют цены природный газ, который повысился практически 3 раза. И все энергоизготовляющие предприятия, они могут изготавливать тепло, используя обе эти топлива. И они связаны между собой. И когда природный газ повысился настолько высоко, к сожалению, биотопливо следит этой ценой. И мы видим сейчас необоснованно высокие цены на биотопливо. И вот и парламент, и правительство ищут путей, как отключить биотопливо от природного газа, чтобы это национальный ресурс был использован для пользы наших жителей.
3: Вы уже сказали, что цена на отопление будет зависеть от региона, от города Литвы. Где будет самая большая разница? И вот еще раз, от чего она зависит?
4: К сожалению, будет, конечно, самые высокие цены, наверное, в тех самоуправлениях, где еще используется значительная часть природного газа. Это Вильнюсский район, Клайпедский район, наверное, Балтерма такая, которая служит Фабионишки, этот микрорайон, где только природный газ используется, то, наверное, там будут самые высокие цены и, конечно, отопительные счета на отопление. В другом конце цен это, конечно, вот эти традиционные города, где цены самые низкие. Это, во-первых, большие города, где уже биотопливо есть почти 100%. И, конечно, там есть так называемый фактор экономики. Это крупные города, они имеют дешевле тепло. И такие такие средние города, как Можейки, Утена, обычно Тауроге, другие вот похожие города, там будут самые низкие цены, наверное, счета на отопление.
5: Кто выигрывает сейчас больше всего? Это жители многоквартирных домов, в которых центральное отопление. Сейчас же ведь можно самому регулировать подачу тепла, интенсивность тепла. У кого-то стоит специальный как-то, не знаю, термодатчик, который регулирует по общее состояние всего дома.
4: Да, правительство наше уже много лет старается сделать отопление индивидуально регулируемым. И сейчас мы примерно 20-25% многоэтажных зданий имеем вот такое отопление, где каждый житель может регулировать отопление на каждом регуляторе или даже для всего квартира. Но, к сожалению, таких большинство домов не имеет таких систем, и они регулируются в коллективном образом и не может регулировать отопление по своим потребностям и возможностям.
5: С 1 октября меняется порядок начала отопительного сезона. Что меняется конкретно?
4: Большая часть зданий, примерно 90% многоэтажных, многоквартирных зданий, имеет сейчас уже модернизированные, автоматизированные тепловые узлы, где регулировано индивидуально, зависимо от климатических условий, может довольно точно поддерживать режим отопления в таком здании. И такие здания уже имеют возможность с 1 октября быть включены, и не ожидая решения самоуправления. И это как бы современная модернизация и способ отопления. Другая часть, вот небольшая часть зданий, которые еще имеют это называемые старые элеваторные тепловые узлы, они такой возможности точного регулирования не имеют индивидуально, они более-менее коллективно регулируются с тепловых сетей. Они будут, как и прежде, ожидать решения мэра, самоуправления, и только тогда будет включаться отопление. Но надо иметь в виду, что если раньше плюс 10 средняя температура в трех суток была как бы рекомендация, сейчас это уже в законе записано как обязательство, и если температура становится ниже плюс 10 градусов, обязательно надо включать отопление в всех зданиях.
5: Ну и что считаете главным риском этого отопительного сезона? Цена топлива, холодная зима или что-то другое?
4: Холодная зима во всех случаях – это большой риск, фактор риска, но цены на отопление будут зависеть очень от, во-первых, международной ситуации, международных рынок, как природный газ будет, какие тенденции в этом рынке. И, конечно, от правительства, министерства сейчас ищет возможности, как снизить цены на биотопливо. Это основной фактор, основное топливо. 80% тепла мы изготавливаем, используя биотопливо. И сейчас вот это государственное предприятие, которое администрирует эти государственные леса, старается повысить объемы, во-первых, сырья для биотоплива и делать такое влияние на этот рынок, чтобы снизить цены на биотопливо.
5: Говорил президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдис Лукашевичус. С октября меняется порядок выплаты командировочных. Новые правила будут более выгодными для работников, отправляющихся в зарубежные командировки. Однако выплаты за короткие командировки по Литве сократятся. По словам руководителя отдела Государственной инспекции труда Евы Пеличевской-Тедульке, новые правила, в частности, значительно ужесточат требования к работодателям

0: при уменьшении размера суточных для сотрудников, отправляющихся в командировки. За однодневную командировку по Литве суточные больше выплачиваться не будут. По данным отдела журналистских расследований ЛРТ, 10 лет назад в Рудондворской усадьбе был трудоустроен супруг министра образования Раминты Поповене. Тогда он занимал должность заместителя руководителя. Сама министра утверждает, что не помогала мужу получить эту должность. Ранее сообщалось, что в усадьбе работают и другие люди, связанные с окружением социал-демократов. Комментируя решение закрыть литовские центры внешних услуг в трех странах Центральной Азии, а также в Боснии и Герцеговине, глава департамента миграции заявила, что поток трудовых мигрантов из этих стран будет полностью остановлен. При этом, по словам Индри Гаспери, возможность приезжать в Литву с другими целями ограничиваться не будет. С 1 ноября литовские центры внешних услуг закроются в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, а также в Боснии и Герцеговине. Заявления граждан этих стран на получение разрешения для работы в Литве уже не принимаются. При этом иностранцы, которые уже работают в Литве, смогут и дальше продлевать разрешение на работу каждые 2 года. Новые ограничения на них распространяться не будут. Можно ли называть человека русскоязычным только потому, что он говорит по-русски? Представители украинских организаций в Литве выступают против того, чтобы украинцев объединяли в такую общую категорию и уже обращались по этому поводу в Министерство культуры. Сооснователь Украинского дома в Литве Петро Пирогов считает такой подход наследием советского прошлого.
1: Проблема в том, что, получается, это есть рудимент такой советской колонизационной политики, когда в каждой из национальных республик были местные, скажем, и всех остальных записывали в русскоязычные. Такой себе котел варили, потому что, когда, понятно, в советское время распределение было, и, например, в Литовскую ССР распределяли со всех республик сюда специалистов, не было задачи, чтобы они тут литуанизировались, задача, чтобы они советизировались, скажем так, и распространяли вот этот вот нарратив. И вот как пример скажу, что очень странно, звучит вот, кто такие русскоязычные? То есть, как бы, есть русские, есть украинцы, есть белорусы, есть киргизы, есть татары. А это, получается, получается какая-то новая политическая нация создается, потому что вот странно звучит. Это школа литовская, русскоязычная просто, да? Чего никто не говорит тогда? А у нас школа, вот я работаю в украинской школе, украиноязычная, а эта школа литовоязычная. Это вот литовоязычная школа режет слух, а русскоязычная, как бы, уже как будто бы такое есть общественное согласие. Плюс я часто вижу, что русские по национальности, ничего против не имею у них, да, они пытаются как бы сейчас прикрыться тем, что вот, чтобы не быть стигматизированными, что, мол, они не одни, есть просто какие-то русскоязычные. Вот я, например, как представитель украинской общины, там, глава профсоюза украинских учителей в Литве и сооснователь украинского дома, хочу сказать, что есть украинцы, надо развивать украинскую культуру, есть русские, ну, пускай русскую развивают, есть поляки, польскую, киргизы, киргизскую. О, не всех в какой-то один большой котел варить, и потому что, в конце концов, это получается такая себе ползучая русификация.
0: Ну, вообще, термин же русскоязычный, он в первую очередь же говорит о том, что вне зависимости от национальности человек причисляет к себя к русскому языку. То есть он говорит по-русски, и для него родной язык русский. И я так понимаю, что ведь для части украинцев этот родной язык тоже является русским. Как вот с этим быть?
1: Смотрите, давайте об этом разберемся. Почему? Это не является родным языком. Даже если взять в Украине перепись населения 2001 года, родным языком русский назвали всего лишь 17% населения Украины. 2001 год был. Это еще было намного раньше, да, скажем так, было 25 лет назад. Сейчас процент уменьшается. То есть родной язык русский для украинцев является для очень маленького количества населения, скажем так. И то, что украинцы пользуются русским языком в Литве, это является вынужденный момент. И мы даже можем открыть более широкую тему, что мы наблюдаем, как, попадая в Литву, украинцы многие, которые никогда не общались по-русски, начинают русифицироваться. Но это уже другая история по поводу изучения литовского языка. Тут тоже есть что сказать, почему литовский язык такая методика его изучения, чтобы человек никогда его не выучил. Это, опять же, было сделано в Советском Союзе. Как помните, в Советском Союзе люди с 5 класса по 10 учили английский язык, и никто его не знал, потому что не было задачи советскому человеку выучить английский язык. Также точно и когда сюда распределяли людей, задача была, чтобы они тут расширяли русскую культуру, и они литуанизировались. И вот от этого появились все эти термины русскоязычные. Для украинцев родной язык украинский, для белорусов белорусский.
0: Вы говорите, что как бы не по своей воле люди выбирали этот русский для общения в Литве. Об этом немножко пошире. Да. Можете рассказать, почему так сложилось?
1: Суть этой ситуации в том, что это следствие, ну, как бы советской колонизации, что украинцы знают русский язык, и попавшие в Литву, все были, как вы помните, на 2-3 недели. Люди не связывали свое будущее с этой страной в тот момент, и поэтому немножко затормозило изучение литовского. И просто как это единственный иностранный язык, который люди в большинстве своем знали, был русский. И они его использовали. Но абсолютно нет никакой нужды в развитии русского языка для украинцев в Литве. Для украинцев в Литве есть украинские школы,

0: школы, украинские общины, развитие русского языка никак не помогает украинцам в Литве абсолютно. Тут больше проблема, что нужно помочь в литуанизации для тех, кто уже решил, что он связывает свое будущее с Литвой.
1: Факт того, что украинцы между собой общаются по-русски, вы как бы отрицаете, не отрицаете?
0: Не как вы? Смотрите, есть небольшая часть процентов украинцев, которые между собой могут общаться на русском языке, но это ничтожно малый процент, могу сказать так. Конечно, я слышал заявление, что увеличилось количество русского языка, но опять же, это, с чем связано, что большинство беженцев от войны приехали с региона, который граничит с Россией. Там действительно повышенный процент русского языка. Но нельзя представлять украинцев как нацию, которая между собой общается на русском.
1: Говорил сооснователь Украинского дома в Литве Петро Пирогов. В свою очередь, доцент Вильнюсского университета Елена Каницкая предлагает разделять язык и идентичность. По ее словам, термин «русскоязычный» сам по себе корректен, если обозначает только язык общения, а не национальность или культуру.
2: Русскоязычными можно назвать любого человека, который говорит на русском языке и который этот русский язык достаточно хорошо знает. То есть само название «русскоязычный» уже говорит о том, что под этим подразумевается. Это тот, кто говорит на русском языке. Это первое. Второе. Мы все знаем, что у языка есть много функций. Первая функция – это то, что язык является средством коммуникации, то есть общения, да? И это главная функция языка. Некоторые считают еще, что вторая функция тоже главная – это познавательная, то есть умение думать на том или ином языке, да, способность думать на том или ином языке и так далее. И кроме этого, у языка есть еще, по мнению разных ученых, там 12 или 25 или 7 функций. И среди этих функций, которые выделяют многие ученые, есть так называемая этническая или функция самоидентификации с определенной группой людей, да, по какому-то признаку. Эта функция не является главной, но она тоже может входить в эти функции языка. И в этом смысле можно говорить о том, что люди, которые говорят на том или ином языке, могут себя причислять к той или иной этнической группе. Но это не главная функция языка. И поэтому, так сказать, определение этнической принадлежности или национальной принадлежности – это одно дело. А определение, на каком языке я говорю, – это другое дело. Это две разные группы. Но из-за того, что вот у языка есть эта функция идентификации с той или иной нацией, которая не является главной, главной является функция коммуникации, установление контакта, способности передать информацию и получить информацию. Вот эта функция главная. И, конечно же, у нас, когда у нас появляются люди разных национальностей, у которых первый язык — украинский, белорусский, казахский, испанский и так далее — они себя идентифицируют по этому главному своему языку, языку семьи, как правило. Но оказавшись в той среде, где этот язык не может быть средством коммуникации, то они переходят на тот язык, который является средством коммуникации в этой среде. А в нашей ситуации таким средством коммуникации исторически, поневоле, является русский. И даже можно больше сказать, что сегодня мы можем говорить, что русский язык является средством действительно межнационального общения, средством коммуникации. Для того, чтобы договориться, мне нужен какой-то инструмент. Этим инструментом является язык. И мы сами можем уже замечать, что у нас в нашем обществе все большее значение отводится английскому, и английский начинает играть все более важную роль. Но, тем не менее, мы же не говорим про англоязычное сообщество, например, да? Мы говорим только про русскоязычное, потому что действительно достаточно большая группа людей говорит на русском языке и пользуется русским языком как средством общения, коммуникации. Надо разграничивать общность языковую и общность национальную, культурную и так далее. Тот, кто говорит на русском языке, абсолютно не обязательно относится к русской культуре или к русской нации.
1: Говорила социолингвист Елена Каницкая.

В Министерстве культуры заявили, что объединение людей в общую категорию русскоязычных противоречит понятиям национальной идентичности и языка национального меньшинства, закрепленным в законе. Ведомстве подчеркивают, использование русского как второго языка или языка общения само по себе не делает его родным языком человека. В Департаменте национальных меньшинств также отмечают, что понятие русскоязычный является языковой, а не национальной или культурной категорией. При этом сам термин законодательно не определен и не используется как отдельная категория в стратегических документах и мерах департамента. Украинскую общину, подчеркивают ведомстве, рассматривают отдельно, исходя из национальной идентичности ее представителей, а не из языка, которым они пользуются в повседневной жизни. Литовское общество глухих предупреждает о случаях мошенничества, когда люди выдают себя за глухих. В последнее время организация получает сообщения о том, что в общественных местах, например, в торговых центрах, люди, выдающие себя за глухих, просят деньги. Иногда они показывают листы с символами инвалидности и глухоты литовским флагом и предлагают сделать пожертвование. Литовское общество глухих подчеркивает, что не имеет отношения к подобному сбору средств и не собирает деньги таким способом, с подписными листами и просьбами о пожертвованиях в торговых центрах, на улицах или других общественных местах. Сегодня день памяти жертв Тускулены. Он посвящен людям, казненным советским режимом и тайно захороненным на территории бывшей усадьбы Тускулены в Вильнюсе. О массовых захоронениях стало известно только после восстановления независимости Литвы. В 1944-47 годах советские органы госбезопасности захоронили здесь почти 800 казненных. Большинство из них были литовцами, партизанами, участниками сопротивления, священниками и представителями интеллигенции. Сохранившиеся документы КГБ раскрывают имена исполнителей казни. Среди них майор Василий Долгирев, который, как считается, лично убил около 650 человек. Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. Такое решение он принял, чтобы иметь возможность баллотироваться на пост премьер-министра после досрочных выборов, которые пройдут в октябре. Выборы назначены после почти 2 лет протестов. Обращаясь к собравшимся после его отставки сторонникам, Вучич заявил, что борьба еще не окончена. Вучич остается одной из ключевых фигур сербской политики уже более 14 лет. К вершине власти он пришел на волне популистского национализма. Для сторонников Вучич олицетворяет стабильность и патриотизм. Оппоненты же считают его авторитарным лидером, лавирующим между Кремлем и Брюсселем, а возглавляемую им власть обвиняют в укоренившейся коррупции. Полиция Великобритании допросила 5 мужчин, подозреваемых в терроризме. Их задержали недалеко от базы военно-воздушных сил, которые пользуются США. Министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил телеканалу Sky News, что пока не может комментировать возможные мотивы подозреваемых. Британские службы по борьбе с терроризмом пока не сообщают, кто, по их версии, стоял за этим инцидентом. Однако источник Reuters, знакомый с ходом расследования, заявил, что наиболее вероятной считается версия о связи мотивов произошедшего с Ираном. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет малооблачно, без дождя. Местами туман, ветер слабый, температура воздуха 4-9 градусов тепла. На Куршской косе 10-12. На поверхности почвы местами заморозки до 0-2 градусов ниже 0. Завтра днем переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха 17-22 градуса тепла. В Вильнюсе без дождя, ночью 4-6 градусов тепла. Днем в столице 18-20 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартиня планета». Сейчас 16:27.